нашим океаном. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай же.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Международный олимпийский комитет не станет менять свою позицию по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм. Об этом заявил представитель МОК, комментируя угрозу европейских стран остановить финансирование. 7 июля МОК приостановил отстранение Олимпийского комитета России и отозвал ограничения в отношении российских спортсменов. После этого 9 стран Европы – Польша, Швеция, Нидерланды, государства Балтии – предложили Еврокомиссии исключить МОК и другие спортсмены, организации, допускающие россиян и белорусов на турниры из программ финансирования Евросоюза, пишет РИА. Свердловская прокуратура следит за соблюдением прав жителей Ирбита, пострадавших от паводка. В Ирбите развернута мобильная приемная прокуратура. Проводятся регулярные встречи с жителями. Сотрудниками проверяются условия в пунктах временного размещения. Также контролируется, как пострадавших снабжают едой, водой. В надзорном ведомстве также взяли на особый контроль вопросы, связанные с компенсацией пострадавшим, пишет «Комсомольская правда». Центробанк отнес Свердловскую область к отстающим регионам по росту реальной заработной платы. За последние 3 месяца она выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 1,4%. Это следует из доклада Главного управления Центрального банка. Свердловская область внесена в группу из 15 регионов с наименьшими значениями. Впрочем, в соседней Курганской области и вовсе произошло снижение на 1,3%. Ну а лидером стал Хабаровский край. Там рост составил 17,2%, пишет портал «Сигнал». На Среднем Урале за неделю резко подешевели огурцы-помидоры на 7,4% соответственно. Огурцы в среднем стоят 115 рублей за килограмм, помидоры 209. Почти на 2%, до 75 рублей в среднем подешевел картофель. Некоторые овощи, наоборот, за неделю выросли в цене. Так больше всего подорожал лук сразу на 4,5%, почти до 68 рублей. Морковь и капуста плюс 1%. Кроме того, почти на 2% стал дороже сахар. Теперь это в среднем 77 рублей за килограмм. Это обычная история. Начался сезон консервирования. Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября этого года. Об этом сообщило местное издание «Дан» со ссылкой на источник. Издание отметило, что планы властей Черногории вступить в Евросоюз в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с объединением. Напомню, на данный момент граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.

0: ГТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы приветствуем эту пятницу в замечательном настроении. Пятница вообще сама по себе приносит хорошее настроение. Ну а если еще и проводить утро в компании любимой музыки на радио «Лето», то вообще замечательная комбо получается. Рада вас приветствовать. В конце часа обязательно побалую вас подарками. Разыграем билеты на футбольный матч клуба «Урал». А буквально через несколько минут мы, как всегда, послушаем гороскоп на сегодня. Желаю вам прекрасного настроения, отличного пробуждения.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 17 июля. Овны, сегодня вы добьетесь видимых результатов. Возможен заметный прорыв в делах, которые застопорились. Тельцы, не пытайтесь бежать впереди паровоза, всему свое время. Просто проявите немного терпения. Близнецы, вы можете получить поддержку кого-то более старшего и опытного. Не пренебрегайте советом, это не руководство к действию, а просто желание помочь. Раки, самое время собрать компанию друзей и хорошо провести время. Давненько вы не встречались. Львы, неделя была насыщенной и энергозатратной. Выходные лучше о работе и не вспоминать, думайте только об отдыхе. Девы, хороший день. Вы не только заметите пути к решению задач, но и значительно продвинетесь в их реализации. Весы. У вас получится найти правильные слова в разговорах на сложные темы. Собеседники останутся довольны. Скорпионы. Отдохните немного от роли лидера. Доверьте другим организационные вопросы, а себе оставьте небольшие задачи. Стрельцы. Хочется размаха, но сейчас лучше воздержаться от широких жестов. Окружающие могут их не оценить. Козероги. Если не получается избавиться или реализовать навязчивую идею, поделитесь ею с близкими. Обратная связь поможет найти пути решения. Водолеи. Ситуация потребует точных и четких действий. Промедление обернется накладками и необходимостью переделок. Рыбы. Сегодня вы все будете схватывать на лету. Поразительная легкость. Беритесь за любые дела. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 17 июля. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+.

0: Кассиру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:32 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. С вами снова Романа. Приветствуем. Это летнее пятничное утро вместе с вами на радио «Лето». Это лето выдалось дождливым и комариным, можно сказать. Ну и если с дождями мы ничего поделать не можем, то вот от комаров знаю, что у каждого есть способ избавления. А я хочу вам рассказать через несколько минут про страну, которая полностью избавилась от комарья. Как им это удалось и что это за страна такая, узнаем совсем скоро на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе-доброе утро, Екатеринбург. С вами снова Романа. Бодро и весело встречаем пятницу. Уикенд обещает быть дождливым снова. Погода благоприятна разве что для комаров. Но и в такую погоду есть чем заняться. Главное – сохранять позитивный настрой. Да и с комарами справиться можно. Наткнулась на интересный сюжет по этой теме. В Сингапуре, тропической стране с обилием источников влаги, в 50-е годы прошлого века был настоящий комариный кошмар. И с насекомыми начали бороться на правительственном уровне. Прежде всего взялись за очаги размножения комаров. Стали следить за всеми водоемами, даже маленькими прудами. И запретили жителям иметь на участках и во дворах открытые баки или бочки с водой. А еще взяли под контроль растения, устранили и запретили те, у которых в цветах и пазухах листьев может скапливаться дождевая вода. Как результат, в стране почти полностью исчезли комары. Здесь не кусают и не жужжат. Ну, настоящий тропический рай. А в Китае вот разработали портативный лазерный уничтожитель комаров. С помощью искусственного интеллекта прибор сканирует пространство в 3 метрах от вас и, обнаружив насекомое, стреляет в него лазером. Проект поддержало более 4000 человек из множества стран. Вот такие антикомариные методы. Ну, будущее наступило, если мы лазером боремся с комарами. Что я могу сказать? Все
1: включено, Радио Лето. Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: На радио «Лето» традиционная футбольная игра. Нас ждет не только финал чемпионата мира, но и матч родной команды. «Урал» в воскресенье принимает «Енисей». И прямо сейчас вы можете выиграть пару билетов на этот матч. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Все, что нужно, чтобы получить подарок билеты, это дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9. Дозванивайтесь первым и получайте в подарок пригласительные. По-моему, все очень просто. Еще раз номер телефона 23 90 98 и 9. Начните эту пятницу с приятного подарка от радио «Лето». Звоните прямо сейчас. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Ну а мы разыгрываем билеты на футбольный матч. И у нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Ирина.
0: Ирина, вы первая смогли дозвониться до нас и получаете два билета на матч «Урал-Енисей».
1: Ура!
0: Хорошее начало пятницы, я считаю. Расскажите, пожалуйста, чем занимаетесь, как ваше утро проходит?
1: Еду за рулем на работу.
0: Удачная дорога получается. У вас зеленых светофоров вам желаю. Расскажите, на команде «Урал» вообще на матчах были уже когда-то?
1: Я нет, у меня муж с сыном увлекается, а сын ходит заниматься в «Урал».
0: Вы им подарите или вместе пойдете посмотреть?
1: Да, это для них подарок.
0: Ну, вообще, мамам тоже нужно отдыхать, пока мальчики уйдут. Я желаю вам хорошо провести время, чтобы время для себя тоже было. Можете передать привет, Ирина?
1: Передаю всем привет, всем доброе утро.
0: Хорошо, коротко и по делу, все по пятничному. Ирину еще раз поздравляем с победой. Напомню, что матч пройдет в это воскресенье в 17:00 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений. Ну а футбольная игра на радио «Лето» вернется совсем скоро. У вас тоже появится шанс получить подарок. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Доброе утро. Россия, Китай и еще 27 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб организации разместится в Шанхае, где сегодня открывается конференция по ИИ. Губернатор Денис Паслер поручил Свердловскому правительству подготовить документы для выплат жителям, пострадавшим от паводка. В первую очередь нужно помочь людям, чье жилье пострадало, вывести мусор, восстановить дороги и провести дезинфекцию территории, сказал губернатор. Центробанк отнес Свердловскую область к отстающим регионам по росту реальной заработной платы. За последние 3 месяца она выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 1,4%. Это следует из доклада Главного управления Центрального банка. Свердловская область внесена в группу из 15 регионов с наименьшими значениями. Впрочем, в соседней Курганской области и вовсе произошло снижение на 1,3%. Ну а лидером стал Хабаровский край. Там рост составил 17,2%, пишет портал «Сигнал». Сегодня начинается масштабный ремонт на Новосвердловской ТЭЦ. Она будет остановлена до 27 июля. На это же время горячую воду отключат в Березовском, а также части зданий в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга, сообщает «Новый день». На Среднем Урале за неделю резко подешевели огурцы, помидоры на 7,4% соответственно. Огурцы в среднем стоят 115 рублей за килограмм, помидоры 209. Почти на 2%, до 75 рублей в среднем подешевел картофель. Некоторые овощи, наоборот, за неделю выросли в цене. Так больше всего подорожал лук сразу на 4,5%, почти до 68 рублей, морковь и капуста плюс 1%. Кроме того, почти на 2% стал дороже сахар. Теперь это в среднем 77 рублей за килограмм. Это обычная история, начался сезон консервирования. Синоптики спрогнозировали сильные дожди более чем в 20 регионах России на ближайшие 2 дня. Свердловская область в списке. Об этом сообщает Росгидромет. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
4: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sipkalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: 8:10 в Екатеринбурге. С вами снова Романа. Всем желаю доброго утра. Сегодня пятница, завершается рабочая неделя. Но перед тем, как этому радоваться и создавать для себя праздник, конечно, рекомендую завершить все свои рабочие обязательства. Ну а радоваться утру можно каждый день, особенно в компании «Радио Лето». В этом часе, как всегда, приготовила для вас подарки в игре «Не шведский стол». Ближе к концу часа разыграем сертификат на круг пиццы от сети ресторанов «Пицца Мия». А буквально через несколько минут узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире сегодня, 17 июля. Всем желаю прекрасного пробуждения, быстрого завершения рабочих задач, чтобы провести как можно больше времени в эту пятницу с самыми близкими и любимыми людьми.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 17 июля – день дарения подарков. Как всегда, начинаем с позитивного. Видимо, новогодних праздников человечеству мало, придумали вот еще и такую дату. Идея появилась как флешмоб в начале прошлого десятилетия, в начале 2010-х годов, и быстро переросла в добрую традицию. Сегодня принято оставлять сюрпризы в общественных местах, запускать подарочные эстафеты и радовать друзей и родных приятными мелочами. В общем, делаем друг другу подарки без повода и без ожиданий ответных жестов. А еще можно порадоваться за чужие успехи искренне и без зависти. Для этого явления даже слово специальное есть – «фиргун», пришедшее из иврита. Во многих языках мира нет прямого аналога, поэтому слово стало международным. А вместе с ним и прекрасная идея – радоваться за успехи близких. И праздник специальный даже

0: легкий праздник, поздравления с которым можно написать, не использовав ни одной буквы. Ну а если вы хотите, чтобы ваша речь была более богатой и развернутой, то не пропустите рубрику Кати Савельевой. Новое слово дня ждет нас через несколько минут на Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «Дерайлер». Что бы это могло быть? Нет, это не французский десерт и не имя злодея из комиксов. Это обычный велосипедный переключатель скоростей. Тот самый механизм у заднего колеса, который перекидывает цепь со звезды на звезду. Прикатило к нам это словечко из Франции. Буквально «Дерайлер» переводится как «тот, кто сбивает с рельсов». Да-да, «Дерайлер» — это профессиональный железнодорожный вредитель, который официально работает на благо вашего велосипеда. Встретить это слово можно и в веломастерских, в обзорах крутых байков, и в спорах заядлых велосипедистов, которые выясняют, чей дерайлер четче переключает передачи. Поэтому, если на прогулке у вас выскочит цепь, не паникуйте, просто скажите другу с умным видом: «Кажется, мой дерайлер немного приуныл». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: прямо сейчас игра «Не шведский стол». Это значит, что у вас есть возможность получить подарок от «Радио Лето». А раз сегодня пятница, то это последняя возможность на этой неделе. Пользуйтесь ей обязательно. Вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 9 и ответить правильно на один околокулинарный вопрос, который я задам. Если вы это сделаете, то получите в подарок сертификат на круг пиццы от сети ресторанов «Пицца Мия». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 9. Желаю удачи каждому и жду счастливчика, который сможет дозвониться в игру «Не шведский стол» прямо сейчас.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем подарок от «Радио Лето». Сегодня это сертификат на круг пиццы от сети ресторанов «Пицца Мия». У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Маша.
0: Маша, вы дозвонились на «Радио Лето». Игра «Не шведский стол». Рассказывайте, как утро проходит.
1: Утро проходит отлично. Возвращаюсь с ночной смены, с работы домой. Сейчас приму душ и лягу спать.
0: Вам очень многие сейчас завидуют, но, наверное, мало кто представляет, чего стоят ночные смены. Вы большая молодец, держитесь, вас тогда сейчас долго мучить прямо не буду. Единственное, расскажите все-таки с выходными, что будете делать в такую погоду?
1: Ну, выходные, так как нету дачи, провожу дома.
0: Ну, с вашим графиком...
1: Была бы хорошая погода, да, была бы хорошая погода, можно было бы выбраться куда-то на бережок.
0: Я думаю, что с вашим графиком это отличная возможность выспаться после таких смен.
1: Погода шепчет.
0: Ну, я надеюсь, вам будет еще и вкусно в эти выходные, если вы сейчас выиграете сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Готовы отвечать на вопрос?
1: Готова.
0: Вопрос сегодня музыкальный, и не только с едой он связан. Группы с каким съедобным названием не существует? Пицца, ласт-кетчуп или позавчерашний бутерброд?
1: Позавчерашний бутерброд.
0: Совершенно верно. Действительно, такой группы не существует. Мы ее только что придумали сами, но, возможно, можно создать будет теперь. Маша, я вас поздравляю, вы становитесь победителем.
1: Спасибо большое. Очень рада.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Я хочу передать привет. Не знаю, наверное, меня моя смена уже сейчас не слушает. Просто девочкам в кейтеринге Кольцово, аэропорт. Кто слышит, возможно.
0: Мы присоединяемся к приветствиям и желаем тем, кто сейчас завершает свои рабочие смены или суточные, чтобы поскорее уже отправиться домой отдыхать, а тем, кто только приступил к своим рабочим обязанностям, чтобы день прошел максимально расслабленно, легко, если есть такая возможность. Машу еще раз поздравляем с победой, ну а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» проходит в одно и то же время каждый будний день. Это значит, что в понедельник в это же время у вас появится шанс выиграть подарок от «Радио Лето». Участвуйте и побеждайте! Все включено
2: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Расточной, 38.
0: Новости.
2: Доброе утро. Тысячи верующих минувшей ночью прошли крестным ходом от храма на Крови до монастыря на Ганиной Яме. Начало шествия задержалось почти на час, вышли около 3 часов ночи. Сейчас паломники уже дошли до места, они преодолели 20 километров. Большой крестный ход – главное событие традиционного фестиваля православной культуры «Царские дни», который каждый год проходит в Екатеринбурге в годовщину расстрела семьи последнего российского императора. В центре Екатеринбурга сегодня утром встали трамваи, и многим екатеринбуржцам тоже пришлось долго идти пешком, чтобы добраться до работы. На проспекте Ленина сломался трамвай 18-го маршрута, за ним встали остальные, на место оперативно прибыла ремонтная бригада Гортранса, пишет Е1. В парке Маяковского в эту субботу можно будет проверить здоровье. 18 июля на детской железной дороге развернут площадку фестиваля «Город здоровья». Можно будет пройти ряд медицинских обследований, маммографию, флюорографию, онкоскрининг, дерматоскопию, экспресс-тест на ВИЧ и измерение внутриглазного давления. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке будут не только врачи. ИИ-ассистент «Гигадок» за несколько секунд определит более 17 показателей здоровья. Правительство России одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабмина под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост цен на бензин, дизель на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и АПК в период уборочной кампании. Ранее власти ввели полный временный запрет на экспорт дизеля, бензина, авиакеросина, а также снизили нормативы обязательных биржевых продаж для насыщения внутреннего рынка. Флаг СССР, который побывал на Луне, продали на аукционе «Сотбис». Новый владелец заплатил за космический лот 102 тысячи долларов, около 8 миллионов рублей. В ходе торгов цена лота выросла более чем в 10 раз. Стартовая оценивалась в сумму от 7 до 10 тысяч долларов. Флаг размером 10 на 15 сантиметров принадлежал астронавту Базу Олдрину. На правом верхнем углу предмета есть надпись «Побывал на Луне на борту Аполлона-11» и подпись Олдрина. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.

0: пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 9:10 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Мы, как всегда, приветствуем пятницу в отличном настроении под нашу любимую музыку. Самые жаркие хиты на радио «Лето». Надеюсь, сегодня погода порадует нас солнышком подольше. Выгляни к нам, пожалуйста, мы тебя ждем. Ну а мы порадуем вас гороскопом. Буквально через несколько минут он прозвучит на радио «Лето». Я желаю, чтобы сегодняшний день прошел замечательно, рабочие вопросы решались быстро, и вы приступили уже к отдыханию на этих выходных. Всем хорошего настроения. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 17 июля. Овны, сегодня вы добьетесь видимых результатов. Возможен заметный прорыв в делах, которые застопорились. Тельцы, не пытайтесь бежать впереди паровоза. Всему свое время. Просто проявите немного терпения. Близнецы, вы можете получить поддержку кого-то более старшего и опытного. Не пренебрегайте советом. Это не руководство к действию, а просто желание помочь. Раки, самое время собрать компанию друзей и хорошо провести время. Давненько вы не встречались. Львы, неделя была насыщенной и энергозатратной. Выходные лучше о работе и не вспоминать. Думайте только об отдыхе. Девы, хороший день. Вы не только заметите пути к решению задач, но и значительно продвинетесь в их реализации. Весы, у вас получится найти правильные слова в разговорах на сложные темы. Собеседники останутся довольны. Скорпионы, отдохните немного от роли лидера. Доверьте другим организационные вопросы, а себе оставьте небольшие задачи. Стрельцы, хочется размаха, но сейчас лучше воздержаться от широких жестов. Окружающие могут их не оценить. Козероги, если не получается избавиться или реализовать навязчивую идею, поделитесь ею с близкими. Обратная связь поможет найти пути решения. Водолеи, ситуация потребует точных и четких действий. Промедление обернется накладками и необходимостью переделок. Рыбы, сегодня вы все будете схватывать на лету. Поразительная легкость. Беритесь за любые дела. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 17 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: С понедельника точно начну бегать.
3: После отпуска займусь здоровьем.
4: Пора бы и мне заняться собой.
5: Предлагаю не откладывать. Самое время начать. Вместе.
3: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вы думаете, бадминтон — это просто ленивый пляжный отдых? А вот и нет. Бадминтон – самый быстрый ракеточный спорт в мире. Скорость волана после мощного удара может превышать 1500 км/ч. Это быстрее, чем гоночный болид Формулы-1. Но главное – это невероятная польза для здоровья. Бадминтон официально признан одним из лучших видов спорта для тренировки зрения. Постоянное слежение за летящим валаном – это идеальная гимнастика для глазных мышц. Кроме того, игра развивает стратегическое мышление и реакцию космонавта, потому что решение нужно принимать буквально за доли секунды. Бадминтон – это идеальный антистресс. Он доступен каждому, независимо от возраста и подготовки. Важно, для новичков в бадминтоне главное правило – не пренебрегать качественной разминкой, так как этот спорт требует мгновенных взрывных ускорений, прыжков и резких выпадов, к которым суставы и связки должны быть готовы. Особое внимание стоит уделить правильной обуви. Обычные беговые кроссовки с мягкой подошвой здесь не подойдут, потому что в них легко подвернуть ногу. Нужны специальные кроссовки для зала с плоской, нескользящей подошвой, которые фиксируют голеностоп. На первых порах не пытайтесь сразу бить по валану со всей силы. Так можно легко травмировать кисть или локоть. Сконцентрируйтесь на правильном хвате ракетки, как при рукопожатии, и плавном перемещении по корту приставными шагами, позволяя игровому азарту приносить вам радость, а не растяжение. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:40 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, мы продолжаем нашу позитивную пятницу. Конец недели – прекрасный повод улыбнуться и поднять себе настроение. К тому же сегодня отмечается день эмодзи. Можно поздравить близких и отправлять им улыбок, пусть и электронных. Но вот от смайликов в рабочей переписке я бы предостерегла. Оказалось, что минимизация реакций, то есть краткие ответы в виде набора эмодзи или сокращения типа «ок» или «спс», могут быть признаком профессионального выгорания. Здесь нужно смотреть последовательно, в разрезе длительных наблюдений. Если раньше коллега в переписке использовал развернутые фразы, подробные ответы, но со временем стал сокращать сообщения, вот тогда это повод для беспокойства. Аналитики даже приводят любопытную статистику. Например, люди, которые пишут «СПС» вместо «спасибо», увольняются гораздо чаще. Вероятность того, что они покинут компанию, очень высокая – 34%. Сокращение слова «спасибо» свидетельствует о раннем дистанцировании работника. Его вовлеченность падает примерно на 22% в течение нескольких месяцев. Сначала снижается уровень вежливости, ну а потом ухудшаются и рабочие результаты. Так что сохраняем позитивный настрой. Делитесь радостью с коллегами, будьте вежливы и подкрепляйте свои эмоции не только смайлами, но и полноценными словами и фразами. Желаю, чтобы у вас на это всегда были силы.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Доброе утро. Губернатор Денис Паслер поручил начать подготовку документов для выплат жителям, пострадавшим от паводка. В первую очередь нужно помочь людям, чье жилье пострадало, собрать, вывести мусор, восстановить дороги, провести дезинфекцию территорий. По словам главы региона, процесс был эффективно настроен в Кушве. И уже сегодня люди, чье жилье пострадало от урагана, получат сертификаты на новое жилье. Аналогично должно быть во всех муниципалитетах, где люди имеют право на выплаты, написал Паслер в своих соцсетях по итогам встречи с жителями, пострадавшими от паводка. Жара вернется в Екатеринбург на следующей неделе. Со среды по пятницу температура будет держаться на отметке плюс 29 градусов. Такой прогноз дает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Сегодня центр циклона, который определял погоду на Среднем Урале в последние дни, уйдет в Западную Сибирь. Осадки пока продолжатся, но понедельник должен стать последним дождливым днем в Екатеринбурге, пишет газета «Коммерсант». В Минобрнауки предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируется провести с 2027 по 2030 годы. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и к отказам студентам в заселении. 32-летний экс-форвард Акбарса Александр Барабанов подписал двухлетний контракт с екатеринбургским автомобилистом. Соглашение рассчитано на два сезона до конца мая 2028 года, сообщили в клубе. Барабанов – воспитанник системы СКА. В составе петербургского клуба он дважды выигрывал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах. Кроме того, нападающий неоднократно привлекался в сборную России. С 2020-го провел 4 сезона в НХЛ. В 2024 году стал игроком казанского «Акбарса». Компания Hyundai зарегистрировала в России 4 новых товарных знака. 2 Hyundai и 2 Genesis. Это помогает защитить бренд, но пока не означает, что автоконцерн возвращается на российский рынок, поясняет агентство ТАСС со ссылкой на автоэкспертов. Доллар 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
4: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sitkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Сегодня пятница, 17 июля. Меня зовут Романа, и мы, как всегда, готовимся к выходным, которые уже практически наступили. Пусть сегодня рабочие вопросы решатся быстро и максимально продуктивно, чтобы мы с чистой совестью и наполненной энергией приступили к отдыху во всех его проявлениях. Летний сезон для этого и предназначен. Не забудьте на выходные взять с собой свою любимую музыку. Она всегда ждет вас на 98,9 FM, на сайте radioletofm.ru или через умные колонки вы тоже можете оставаться с нами на связи. Для этого достаточно сказать и включи «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

0: Вы слушаете радио «Лето», меня зовут Романа, и мы продолжаем встречать пятницу. Сегодня хотела бы вот о чем поговорить. Лето, по крайней мере для меня, это сезон дней рождения. Очень много и в окружении, да и у меня, у самой. И тут недавно занялась составлением списка желаний, или, как модно сейчас говорить, «виш-лист». Термин этот обозначает перечень вещей, которые человек хотел бы получить в подарок или приобрести сам. Так вот, оказывается, даже у такого нехитрого дела есть свои лайфхаки, как его можно составлять и для кого. Более подробно расскажу вам буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном». Будем вместе составлять списки желаний, чтобы они поскорее сбывались.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем некоторые секреты о том, как составлять списки желаний или виш-листы. Условно, виш-листы можно разделить на несколько видов в зависимости от их назначения и аудитории, на которую они рассчитаны. Первое – это персональные, составляются для себя, чтобы не забыть о желанных покупках. Написать их можно на листочке или в заметках телефона. Публичные виш-листы – это списки подарков для друзей, родственников или коллег. В этом случае обойтись личными записями уже не получится, но зато сейчас много онлайн-документов или специализированных сайтов и приложений, в которых они могут сразу выбрать и проставить галочки, что подарок уже занят и его кто-то приобретет. Полезные советы по составлению виш-листов. Средний его размер оптимально в 10-15 пунктов. И учитывайте ценовые сегменты. Включайте товары разной стоимости, от символических до очень дорогих. Это даст широту выбора и для вас, и для тех, кто хочет это приобрести. Разнообразие категорий. Добавляйте не только материальные вещи, но и эмоциональные. Абонементы, билеты на события, благотворительные пожертвования и так далее. Учитывайте групповые подарки. Для дорогих желаний применяйте формат «внести часть суммы». Это позволяет нескольким людям объединиться для покупки одного большого подарка. И напоследок, не торопитесь. Начинайте составлять виш-лист заранее. Дайте себе достаточно времени, чтобы хорошо обдумать желания и вспомнить все, что когда-то действительно хотели приобрести. Возможно, проходя мимо отдела с посудой, вы давно заглядываетесь на оригинальную сахарницу или мечтали приобрести кофеварку. Для начала составьте предварительный список, а потом сформируйте финальный. Ну и мне хочется от себя добавить, что виш-листы нужно составлять не только к дню рождения, они вообще должны быть у вас всегда. Потому что и вам, и вашему близкому человеку, я думаю, иногда хочется побаловать себя без повода. Вот такие полезные советы о составлении списка желаний мы узнали сегодня, а рубрика «Три в одном» вернется уже в понедельник с новой порцией любопытного обо всем на свете.
1: Вы слушаете «Радио Лето».
2: Раз.

0: утро пятницы подходит к своему логическому завершению и плавно перетекает в день. Я желаю вам отличного настроения и благодарю вас за компанию, которую вы составили мне сегодня. Все включено, шоу вернется уже в понедельник. Встречаемся в 7.00 на 98.9 FM. Далее встречайте Вадима Белова. Ну и пусть ваш день пройдет ярко и музыкально, прямо как хиты на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер МО «Дайджейко» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Доброе утро. В Армении задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве. Александр Ермаков был задержан в Ереванском аэропорту. Родственники утверждают, что силовики перепутали его с тёзкой, инициалы которого находятся в базе Интерпола, сообщает РИА. Россиянин с таким же именем и фамилией числится в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру. По словам близких Ермакова, Александр отдыхал с семьей в Армении. Он не имеет ничего общего с выдвинутыми против него обвинениями. Ранее он работал в системе Федеральной службы исполнения наказания. Ермаков в СИЗО. Его защита направила обращение в СКР, Генпрокуратуру и МИД с просьбой посодействовать в его освобождении и возвращении на родину. 44 тысячи паломников молились на главных богослужениях и шли крестным ходом до Ганиной ямы минувшей ночью. Этой цифрой поделились в Екатеринбургской епархии, сообщает Е1. В прошлом году в ночном богослужении и крестном ходе поучаствовали около 25 тысяч человек, сообщает портал 66.ru. С 17 по 27 июля на Новосвердловской ТЭЦ пройдет масштабный ремонт. Для этого требуется полностью остановить станцию и отключить потребителей в городе Березовском, а также часть зданий в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. Как сообщили агентству «Новый день» в пресс-службе филиала Т+, за 10 дней специалисты проведут диагностику, ремонт основного и вспомогательного оборудования, сформируют запас топлива, материалов, работы и прекращение горячего водоснабжения согласованы с мэрией. В Екатеринбурге появится стрит-арт, посвященный Евгению Гринбургу и Николаю Калиде. Уральские художники реализуют свой проект в рамках фестиваля стрит-арта «Стенография» на поверхности шумопоглощающего забора на Макаровском мосту. Работа будет большая, длиться будет долго, рассказали организаторы. Напомню, драматург и основатель Калида театра Николай Калида скончался после тяжелой болезни 2 марта. Музыкант и продюсер, основатель фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Гринбург умер 22 апреля из-за проблем с сердцем. Нейросеть теперь будет выявлять прогульщиков в вузах. Искусственный интеллект будет анализировать посещаемость через камеры в аудиториях. На базе этих данных вуз увидит статистику посещаемости конкретной лекции или семинара. Система также сможет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека, сообщает агентство ТАСС. Доллар сегодня 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в субботу, 18 июля, в Екатеринбурге облачно и временами дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 15-17, днем плюс 20-22.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
2: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Винтаж в начале 12-го на радио Лето. И с этой минуты здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как ваша пятница? Пусть она, как праздник, поднимает вам настроение. Ну и если пятница — это наш с вами самый любимый день недели, ловите по этому случаю наши лучшие хиты. И прямо сейчас на радио Лето звонки.

0: Привет, друзья, это Радио Лето. Только что здесь Сергей Жуков из группы «Руки вверх» подпевал вашему предобеденному кофе, и мы с вами продолжаем планировать выходные. Я желаю вам побольше интересных идей, чтобы классно отдохнуть, ну а еще поменьше сегодня пробок на дорогах и очередей в магазинах. Тем временем моя коллега Катя Савельева уже выбрала для вас новое слово дня. Ждем ее через 10 минут в эфире Радио Лето и вместе прокачаем наш словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал!

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «Дерайлер». Что бы это могло быть? Нет, это не французский десерт и не имя злодея из комиксов. Это обычный велосипедный переключатель скоростей. Тот самый механизм у заднего колеса, который перекидывает цепь со звезды на звезду. Прикатило к нам это словечко из Франции. Буквально «Дерайлер» переводится как «тот, кто сбивает с рельсов». Да-да, «Дерайлер» — это профессиональный железнодорожный вредитель, который официально работает на благо вашего велосипеда. Встретить это слово можно и в веломастерских, в обзорах крутых байков, и в спорах заядлых велосипедистов, которые выясняют, чей дерайлер четче переключает передачи. Поэтому, если на прогулке у вас выскочит цепь, не паникуйте, просто скажите другу с умным видом: «Кажется, мой дерайлер немного приуныл». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

команда «Градусы» в эту пятницу на радио «Лето». И за ними я, Вадим Белов, лечу к вам с новой порцией вашей любимой музыки. Встречаем выходные под главные хиты от Иванушек Интернешнл, от Зиверт, а еще от Иры Дубцовой и многих других, кому всегда хочется подпевать.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Россия, Китай и еще 27 стран подписали накануне соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб организации разместится в Шанхае, где сегодня открывается конференция по искусственному интеллекту. Основная тема конференции звучит как «Интеллектуальные партнеры. Совместное создание будущего». Председатель КНР Си Цзиньпин выступит на открытии конференции. 44 тысячи паломников из разных стран прошли царским крестным ходом минувшей ночью. Верующие двигались от храма памятника на крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Ежегодное шествие прошло при поддержке фонда святой Екатерины. Крестный ход благословил святейший патриарх. Его обращение передал член священного синода митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий. Вместе с митрополитом екатеринбургским и верхотурским Евгением верующие за 4 часа прошли путь в 21 километр. Сегодняшняя ночь стала кульминацией недели памяти, приуроченной к трагической гибели последнего императора России Николая II и его близких, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года. За сутки на Урале затопило еще 154 частных дома и 457 садов в Ирбите и Ирбитском районе, а также в Горноуральском. Итого, по состоянию на сегодняшнее утро, под водой остаются 439 частных домов и более 2000 приусадебных участков в 65 населенных пунктах. К работам в зоне ЧС привлечено 450 человек и 137 единиц техники, сообщает «Новый день». В Екатеринбург привезли новую партию трехсекционных трамваев «Кастер». Современные вагоны вышли на маршруты номер 6, 13 и 16. Трамваев оценил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. По его словам, они пойдут на ЖБИ и в Академический район, а также частично будут заходить на Эльмаш. Всего власти Екатеринбурга приобрели 50 вагонов «Кастер» в рамках транспортной реформы. 20 из них должны быть доставлены до 30 сентября, остальные до 25 декабря. На сегодняшний день в город прибыло 10 вагонов, отметили в мэрии. Цены на шоколад в России продолжают снижаться уже шестой месяц подряд. Как сообщили в Росстате, с начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. В январе стоил 1554 рубля, а в июне 1528. Эксперты связывают это с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Доллар 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 18 июля, в Екатеринбурге облачно и временами дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 15-17, днем плюс 20-22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Какие звезды в нашем эфире? Это были Егор Крид вместе с Артиком и Асти на радио «Лето». А я, Вадим Белов, вместе с коллегами поздравляю вас с пятницей. Удачного вам завершения рабочей недели и отличных выходных под любимые хиты на 98.9 FM. И дальше на радио «Лето» классная команда «Ума Турман».

Это легендарная группа «Танцы минус зажигала» в нашем эфире по полной программе. Ну так пятница же! И под эту нестареющую музыку мы полным ходом ведем обратный отсчет до выходных. На часах начало первого, на очереди у нас «Звери», «Город 312», «Жасмин» и другие. Ну а через 10 минут на радио «Лето» «Вкус жизни» с Катей Савельевой. В этой программе Катя подскажет, как сохранять отличное самочувствие каждый день.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вы думаете, бадминтон – это просто ленивый пляжный отдых? А вот и нет. Бадминтон – самый быстрый ракеточный спорт в мире. Скорость волана после мощного удара может превышать 1500 км/ч. Это быстрее, чем гоночный болид «Формулы-1». Но главное – это невероятная польза для здоровья. Бадминтон официально признан одним из лучших видов спорта для тренировки зрения. Постоянное слежение за летящим валаном – это идеальная гимнастика для глазных мышц. Кроме того, игра развивает стратегическое мышление и реакцию космонавта, потому что решение нужно принимать буквально за доли секунды. Бадминтон – это идеальный антистресс. Он доступен каждому, независимо от возраста и подготовки. Важно, для новичков в бадминтоне главное правило – не пренебрегать качественной разминкой, так как этот спорт требует мгновенных взрывных ускорений, прыжков и резких выпадов, к которым суставы и связки должны быть готовы. Особое внимание стоит уделить правильной обуви. Обычные беговые кроссовки с мягкой подошвой здесь не подойдут, потому что в них легко подвернуть ногу. Нужны специальные кроссовки для зала с плоской, нескользящей подошвой, которые фиксируют голеностоп. На первых порах не пытайтесь сразу бить по валану со всей силы. Так можно легко травмировать кисть или локоть. Сконцентрируйтесь на правильном хвате ракетки, как при рукопожатии, и плавном перемещении по корту приставными шагами, позволяя игровому азарту приносить вам радость, а не достижение. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Это «Звери» в разгар пятницы на радио «Лето». И до 16 сегодня в вашей замечательной компании я, Вадим Белов. Привет, друзья! Желаю вам сегодня легкого рабочего настроения и отличного отдыха в долгожданные выходные. И чтобы они наступили поскорее, включаю для вас на радио «Лето» много ярких хитов нон-стоп. На подходе Стас Пьеха, Хай-Фай, Диана Арбенина и другие, кто пятницу точно не испортит. Отличного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
2: Жизнь

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Добрый день. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже сегодня пройдет церемония вручения премии Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Лауреатами стали президент Китайского научно-технического университета Пан Цзиньвэй и зав. Лаборатории биометрических полимеров Университета Северной Каролины Сергей Шейко. В церемонии примет участие российская делегация во главе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Международная премия ЮНЕСКО России имени Менделеева была учреждена в 2019 году. Каждый лауреат получает денежное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов, золотую медаль и диплом. Свердловская прокуратура следит за соблюдением прав жителей Ирбита, пострадавших от паводка. В Ирбите развернута мобильная приемная прокуратура. Проводятся регулярные встречи с жителями. Сотрудниками проверяются условия в пунктах временного размещения. Также контролируется, как пострадавших снабжают едой, водой. В надзорном ведомстве также взяли на особый контроль вопросы, связанные с компенсацией пострадавшим, пишет «Комсомольская правда». Центробанк отнес Свердловскую область к отстающим регионам по росту реальной заработной платы. За последние 3 месяца она выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 1,4%. Это следует из доклада Главного управления Центрального банка. Свердловская область внесена в группу из 15 регионов с наименьшими значениями. Впрочем, в соседней Курганской области и вовсе произошло снижение на 1,3%. Ну а лидером стал Хабаровский край, там рост составил 17,2%, пишет портал «Сигнал». В парке Маяковского в эту субботу можно будет проверить здоровье. 18 июля на детской железной дороге развернут площадку фестиваля «Город здоровья». Можно будет пройти ряд медицинских обследований, маммографию, флюорографию, онкоскрининг, дерматоскопию, экспресс-тест на ВИЧ и измерение внутриглазного давления. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке будут не только врачи. ИИ ассистент Гигадок за несколько секунд определит более 17 показателей здоровья. Флаг СССР, который побывал на Луне, продали на аукционе «Сотбис». Новый владелец заплатил за космический лот 102 тысячи долларов, около 8 миллионов рублей. В ходе торгов цена лота выросла более чем в 10 раз. Стартовая оценивалась в сумму от 7 до 10 тысяч долларов. Флаг размером 10 на 15 сантиметров принадлежал астронавту Базу Олдрину. На правом верхнем углу предмета есть надпись «Побывал на Луне на борту Аполлона-11» и подпись Олдрина. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в субботу, 18 июля, в Екатеринбурге облачно и временами дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 15-17, днем плюс 20-22.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
0: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

только что на радио «Лето» Анна Асти и Дима Билан. В Екатеринбурге начало второго, и по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Привет, друзья! С праздником по имени Пятница! Праздник хоть и небольшой, но постоянный. Передавайте друзьям, коллегам и вашим близким большой привет от радио «Лето». И дальше давайте вместе слушать «Бурито».

0: Наталья Подольская на радио «Лето» добавила красоты нашей с вами пятнице, а я, Вадим Белов, желаю вам легкой работы и приятного отдыха вечером. Отмечаем конец рабочей недели вместе и дальше на радио «Лето» слушаем «Добро», Ольгу Серябкину, Ираклия и многих-многих других в безупречном качестве и формате нон-стоп. Приятного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Радио Лето, добро в самый разгар пятницы. Как настроение, друзья? Я знаю, что поднимет его на нужную высоту. Много любимой музыки на Радио Лето, где всегда тепло, круглый год. На горизонте главные хиты от команды «Руки вверх», а еще Юлианы Карауловой. Раньше всех в эфире Ани Лорак, так что делайте Радио Лето громче и встречайте выходные вместе с нами.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. 44 тысячи паломников из разных стран прошли царским крестным ходом минувшей ночью. Верующие двигались от храма памятника на Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Ежегодное шествие прошло при поддержке фонда Святой Екатерины. Крестный ход благословил святейший патриарх. Его обращение передал член Священного Синода митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением верующие за 4 часа прошли путь в 21 километр. Сегодняшняя ночь стала кульминацией недели памяти, приуроченной к трагической гибели последнего императора России Николая II и его близких, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года. Начальную военную подготовку в российских школах сделают обязательным предметом. С 1 сентября урок «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на две отдельные дисциплины. Теперь ученики 8-10 классов будут отдельно изучать безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. На ОБЖ детей научат пользоваться бытовыми приборами, действовать при пожарах, вызывать экстренные службы. А на уроках НВП будут изучать гражданскую оборону, средства защиты, основы нацбезопасности и прочее. Азиатские выдры из Екатеринбургского зоопарка предскажут исход финала чемпионата мира по футболу. Необычное мероприятие состоится сегодня. Все желающие смогут отследить решающий выбор подопечных в режиме онлайн в официальной группе зоопарка. Мероприятие начнется в 14 часов. Напомню, в финальном матче встречаются сборные Испании и Аргентины. Игра состоится в ночь с 19 на 20 июля. Футболисты «Урала» встретятся с болельщиками завтра в парке Маяковского. Там пройдет фестиваль футбольной культуры. О программе рассказал в центре ТАСС «Урал» замдиректора ФК «Урал» Максим Путинцев.
3: Это фестиваль и для тех, кто погружен в футбольную специфику, так и что-то для себя найдут те, кто футболом пока по какой-то причине не интересуется. У нас будут и мастер-классы для самых маленьких, и фотозоны. У нас будет зона турниров, киберфутбол, кикер, футбол 1-1, квадрат. Ну и в финале у нас будет грандиозный концерт «Вано Квест Пистолс Шоу».
2: На фестиваль пригласили Федора Смолова, который играл в «Урале» в сезоне 2014-2015 годов. Болельщики смогут задать ему вопросы и получить автограф. Астрономы обнаружили каменистую планету, предположительно, с атмосферой и океанами. Планета LHS-1140b находится в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика в созвездии Кита. Она постоянно выделяет гелий. И если газы атмосферы вызывают парниковый эффект, то на ее поверхности может быть океан, достаточно теплый для купания, говорят ученые, на которых ссылается журнал Science. Доллар 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 18 июля, в Екатеринбурге облачно и временами дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 15-17, днем плюс 20-22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Только что на 98.9 FM великолепные Сергей Лазарев и Полина Гагарина. И под их музыку ловите большой привет от Радио Лето и меня, Вадима Белова. С пятницей, друзья! Какие у вас планы на вечер? Мы желаем вам удачного завершения всех дел и поменьше пробок на дорогах. Ну а в долгожданные выходные отдохните на полную со вкусом, удовольствием и под любимые хиты на Радио Лето. И дальше для вас легендарная группа «Виагра».

0: Это шикарная Алсу, только что на радио «Лето», и в эту пятницу у нас много хитов, которым захочется попевать. Пока вы завершаете дела на работе или наслаждаетесь отпуском, давайте вместе слушать дискотеку «Авария», а еще «Нюшу», и раньше всех у нас харизматичные градусы. Это радио «Лето». Меня зовут Вадим Белов. Отличного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Вот кому большое спасибо за нерабочее настроение. Это Егор Крид в эту пятницу на Радио Лето. И до 16 здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Сегодня главный день недели, и по этому случаю мы приготовили для вас наши лучшие хиты. Дальше от Люси Чеботиной, Хай-Фай, от Ёлки и кое-кого еще. Оставайтесь на Радио Лето. Ваша компания лучшая.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Добрый день. Центробанк на ближайшем заседании Совета директоров сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне в 14,25%. Такой прогноз дали 14 из 20 экспертов, опрошенных газетой «Ведомости». Главным аргументом в пользу паузы в смягчении денежно-кредитной политики они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания бензина. Это увеличивает расходы бизнеса, может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывает замедление экономики и ослабление деловой активности. Заседание ЦБ по ставке пройдет через неделю. Волонтеры Алексея Вихарева спасают людей и животных в зоне подтопления в Ирбите. На помощь пострадавшим пришли активисты Ирбитского отделения волонтерского центра депутата, а также волонтеры центра из Екатеринбурга. Они прибыли со специальной техникой, оборудованием, необходимым снаряжением, запасами питьевой воды, продуктов для жителей, привезли генератор электричества в детский сад. Волонтеры помогают с организацией пунктов размещения, подвозят питьевую воду, эвакуируют жителей из отопленных домов, домашний скот, а также собак и кошек. Из-за дождей сдвинули сроки открытия кортов для падл-тенниса на площади 5 года. Их должны были открыть в середине июля, но в итоге сейчас работы только начинаются. На площади установлены раздевалки, туалет, клиентская зона. На монтаж самих кортов, по словам директора ЦПКИО и куратора проекта «Лето на площади» Павла Зубакина, нужно около 10 дней. Поиграть в падл можно будет по предварительной записи. По аналогии с зимним катком, часть сеансов в будни сделают бесплатными, сообщает портал. Сигнал. 17-летнего Свердловского подростка арестовали по обвинению в диверсии на железной дороге. В начале июля он согласился совершить поджог на объекте РЖД, о чем его попросил собеседник в мессенджере. Обвиняемый поджег 2 релейных шкафа, а также другое железнодорожное имущество. После этого скрылся, однако вскоре был задержан. Сейчас он под стражей, ему грозит серьезное наказание, сообщает «Новый день». Нано-клещи атакуют россиян. По данным телеграм-канала «Шот», этим летом россияне стали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы мелких клещей размером буквально 1-2 мм. Это так называемые нимфы эксодовых клещей, которые находятся в стадии между личинкой и взрослой особью. Они были и раньше, но этим летом их больше, чем обычно. Они опаснее взрослых клещей, передают те же болезни, но вот заметить таких особей крайне сложно из-за их размеров. Поэтому осматриваться после выхода на природу нужно особенно тщательно. Доллар 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.

0: ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в субботу, 18 июля, в Екатеринбурге облачно и временами дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 15-17, днем плюс 20-22.
0: Реклама. Клиники «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

Сам Сергей Лазарев в эту пятницу на радио «Лето», а на часах начало четвертого. Выходные все ближе. Выходные — это как маленький отпуск, а отпуск, как мы знаем, это маленькая жизнь, насыщенная и веселая. Желаем вам отлично отдохнуть под яркие хиты на радио «Лето» и дальше в эфире. Слава!

0: очаровательная Маша Вебер только что на радио «Лето». И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Встречаем выходные и вместе слушаем ваши любимые хиты. На подходе «Бай Индия», «Хчо» и «Мод» с модными танцами под шаде. Ну а через 10 минут на радио «Лето» Катя Савельева и ее рубрика «Слово дня». Новые слова – это ключ к успеху, поэтому смело пополняйте словарный запас. Пригодится однозначно и поможет вам стать еще круче.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: С понедельника точно начну бегать.
6: После отпуска займусь здоровьем.
7: Пора бы и мне заняться собой.
8: Предлагаю не откладывать. Самое время начать. Вместе.
9: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком, порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «Дерайлер». Что бы это могло быть? Нет, это не французский десерт и не имя злодея из комиксов. Это обычный велосипедный переключатель скоростей. Тот самый механизм у заднего колеса, который перекидывает цепь со звезды на звезду. Прикатило к нам это словечко из Франции. Буквально «Дерайлер» переводится как «тот, кто сбивает с рельсов». Да-да, «Дерайлер» — это профессиональный железнодорожник.

0: Дорожный вредитель, который официально работает на благо вашего велосипеда. Встретить это слово можно и в веломастерских, в обзорах крутых байков, и в спорах заядлых велосипедистов, которые выясняют, чей дерайлер четче переключает передачи. Поэтому, если на прогулке у вас выскочит цепь, не паникуйте, просто скажите другу с умным видом: «Кажется, мой дерайлер немного приуныл». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это «Мохито» на радио «Лето». Незадолго до появления здесь моей вечерней коллеги Кати Савельевой. Вот и долгожданный финал рабочей недели. От меня, Вадима Белова, спасибо за вашу душевную компанию. Я желаю вам легкой пятницы и отличных выходных. Счастливо, друзья!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Региональная МЧС объявила новое штормовое предупреждение. Синоптики обещают очень сильные дожди местами по области в предстоящие выходные 18 и 19 июля. Свердловчан призывают быть осторожнее в такую погоду. После сильных дождей возможен подъем воды в реках и подтопление территорий. Начальную военную подготовку в российских школах сделают обязательным предметом. С 1 сентября урок «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на две отдельные дисциплины. Теперь ученики 8-10 классов будут отдельно изучать безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. На УБЖ детей научат пользоваться бытовыми приборами, действовать при пожарах, вызывать экстренные службы. А на уроках НВП будут изучать гражданскую оборону, средства защиты, основы нацбезопасности и прочее. В парке Маяковского в эту субботу можно будет проверить здоровье. 18 июля на детской железной дороге развернут площадку фестиваля «Город здоровья». Можно будет пройти ряд медицинских обследований, маммографию, флюорографию, онкоскрининг, дерматоскопию, экспресс-тест на ВИЧ и измерение внутриглазного давления. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке будут не только врачи. ИИ-ассистент «Гигадок» за несколько секунд определит более 17 показателей здоровья. Свердловчане стали чаще летать за границу. Международных авиаперевозок из Кольцова в первой половине этого года стало на 10% больше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями стали перелеты в турецкую Анталию, египетский Шарм-эль-Шейх и вьетнамский Нячанг. Пользуются популярностью маршруты в Душанбе и Ереван-Ташкент. Ну а внутри России чаще всего летают в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Выдры из екатеринбургского зоопарка дали прогноз на финал чемпионата мира. Сегодня они решили, что чемпионами мира станут испанцы. Финал Испания-Аргентина состоится в ночь с 19 на 20 июля. Россиян с одним ребенком призвали быстрее брать семейную ипотеку до 1 октября, чтобы зафиксировать ставку в 6%. Потом она может взлететь в два раза. А семьям с тремя детьми и более советуют, наоборот, подождать. Для них ставка может упасть до 4%. Минфин перенес изменения условий льготной ипотеки на осень. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». И завтра, в субботу, 18 июля, в Екатеринбурге будет облачно, временами дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

сегодня плавно входим в долгожданный вечер пятницы. Кстати, сегодня 4-е лунные сутки. Время такое двойственное. Идеальный момент для спокойной работы в одиночку и наведения порядка. Вот спешите полагаться на коллег сегодня. Особо не стоит. Спокойного вам завершения этого рабочего дня и никаких скоропалительных решений. С нами прямо сейчас Григорий Лепс. Дальше Юлиан Граулова присоединится. И группа «Руки вверх» будем слушать вместе.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: ласково.
1: Сергей Жуков, группа «Руки вверх», по-прежнему «Радио Лето», и уже через 10 минут наша рубрика «Вкус жизни». А вот почему бадминтон называют шахматами в движении, вы не догадываетесь? Я вам расскажу подробнее. Вообще, это невероятно полезный вид спорта, ну а и отдыха заодно. Группа «Серебро», «Звери» и Полина Гагарина тоже нам с вами дарят свою пользу в музыке. Самые яркие и любимые наши хиты согревают нас сегодня в эту пятницу. Дальше на «Радио Лето».
2: Раз.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вы думаете, бадминтон – это просто ленивый пляжный отдых? А вот и нет. Бадминтон – самый быстрый ракеточный спорт в мире. Скорость волана после мощного удара может превышать 1500 км/ч. Это быстрее, чем гоночный болид «Формулы-1». Но главное – это невероятная польза для здоровья. Бадминтон официально признан одним из лучших видов спорта для тренировки зрения. Постоянное слежение за летящим валаном – это идеальная гимнастика для глазных мышц. Кроме того, игра развивает стратегическое мышление и реакцию космонавта, потому что решение нужно принимать буквально за доли секунды. Бадминтон – это идеальный антистресс. Он доступен каждому, независимо от возраста и подготовки. Важно, для новичков в бадминтоне главное

0: Правило не пренебрегать качественной разминкой, так как этот спорт требует мгновенных взрывных ускорений, прыжков и резких выпадов, к которым суставы и связки должны быть готовы. Особое внимание стоит уделить правильной обуви. Обычные беговые кроссовки с мягкой подошвой здесь не подойдут, потому что в них легко подвернуть ногу. Нужны специальные кроссовки для зала с плоской, нескользящей подошвой, которые фиксируют голеностоп. На первых порах не пытайтесь сразу бить по валану со всей силы, так можно легко травмировать кисть или локоть. Сконцентрируйтесь на правильном хвате ракетки, как при рукопожатии, и плавном перемещении по корту приставными шагами, позволяя игровому азарту приносить вам радость, а не растяжение. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: ночных дорог.
1: А знаете ли вы, что из-за плотного графика работы Максим отменила свой летний отпуск? Да, еще она готовится к выходу своей автобиографии, в которой она расскажет о тяжелых периодах своей жизни. Но, возможно, эта история кого-то вдохновит. А у нас с вами дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Бурито, Шура, а еще Мари Краймбрери. Уверена, будут просто счастливы встретиться с вами. Скажите, включи радио «Лето» и своим умным колонкам, если так слушать нас удобнее. Движемся дальше.
2: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом, с глазами полными надежды.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Почти 25 тысяч школьников понизили свой результат на пересдаче ЕГЭ, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Всего в 2026 году пересдать один из предметов решили почти 138 тысяч одиннадцатиклассников. Среди них у 12,5 тысяч школьников баллы не изменились после пересдачи. При этом, добавил Музаев, почти 99 тысяч смогли свой результат улучшить. Кроме того, нейросеть выявила более 3 тысяч нарушений по категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов. Большинство замечаний были переданы в учебные заведения и пункты проведения единых госэкзаменов. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах в выходные. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь сильные дожди пройдут в ночь на субботу. Также завтра днем на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень. В отдельных районах также обещают грозу, а ночью туман. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. При этом на большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. МЧС Свердловской области на этой неделе выпустила рекомендации для жителей, которым придется эвакуироваться из-за подтоплений. С собой спасатели рекомендуют брать документы, ценные вещи и деньги, а также теплую одежду и продукты на несколько дней. В жилье при угрозе подтопления необходимо отключить электричество и газ, а также убрать вещи, которые может унести водой. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным играм для детей. Например, специалисты советуют делать акцент на обучающие, спасательные либо развивающие сюжеты. В регионы направлены рекомендации по регулированию вопросов, которые связаны с использованием технологий подростками в зависимости от их возраста. Треть россиян назвала летом самым продуктивным временем для работы. Главными стимулами сотрудники считают хорошую погоду и длинный световой день. Больше 30% россиян отмечают, что летом их мотивация к работе становится высокой либо очень высокой. Вместе с этим еще 31% респондентов, наоборот, признался, что летом его желание работать существенно снижается. Результаты опроса приводят «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.

0: обслуживание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра в субботу, 18 июля, в Екатеринбурге будет облачно, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем плюс 20, плюс 22.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Посмотрите, немножко поменялась тональность, появились вот эти звуки диска, и вот уже никакой драмы, и уже какая-то внутренняя сила и искренность, отпускание прошлого без обид. Песни Каи, кавер на знаменитый хит Игоря Саруханова, открыл новый час ярких любимых наших хитов. Сергей Лазарев подхватит настроение, группа Бандерас и Миша Марвин вместе с Валерией ждут вас дальше. Меня зовут Катя Савельева, и мы движемся с вами вместе по направлению к выходным. Оставайтесь на радио «Лето», здесь всегда тепло.

0: всем, кто в пути, тем, кто только собирается в пятничную дорогу зеленого света. Объезжаем пробки вместе с вами, друзья. Новости из автомобильного будущего. BMW и Toyota начали испытывать в Испании машины на 100% возобновляемом бензине, который делают в том числе из отходов. Причем переделывать для этого автомобили вообще никак не нужно. Эксперимент продлится полгода. Посмотрим, к чему это приведет. Но у нас с вами прям по курсу Дима Билан, группа Бис и новинка «Таня, не плачь». Оставайтесь на радио «Лето». Согреваемся музыкой вместе.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

мы держим руку на пульсе вашего хорошего настроения, и поэтому дарим вам отличные треки. Вика Дайнека, Зиверт и Стас Пьеха. Дальше на радио лето. И, кстати, сегодня у нас 17 июля, а значит, Всемирный день эмодзи. Я думаю, что водителям сегодня лучше использовать только один смайлик. Улыбку. Телефон оставляем в стороне, руки на руле и настроение доверяем любимой музыке. Оставайтесь на радио.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Приятного вечера и настроения всем, кто окунается в атмосферу пятницы вместе с Радио Лето и движется в сторону уикенда, да? Выходные не за горами, и группа «Винтаж» и «Звонкий Иракли» тоже с нами очень скоро. 20 минут музыки, без перерывов на рекламу. Разговоры мы дарим каждому, кто выбирает Радио Лето в Екатеринбурге на 98.9 FM и абсолютно везде, где есть интернет, на radioletofm.ru.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россия и Азербайджан обсуждают восстановление авиасообщения. Заявление сделал глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также по итогам этой встречи было заявлено, что Россия и Азербайджан преодолели непростой этап в двусторонних отношениях и смогли полностью нормализовать весь их спектр. Переговоры глав МИД России и Азербайджана прошли сегодня в Москве. С начала дорожного сезона в Екатеринбурге отремонтировали уже 6 улиц. По данным администрации города, работы завершили на Роза Люксембург от Малышева до Куйбышева, на проспекте Космонавтов между улицами Машиностроителей и Турбиной. Также ремонты закончены на ЖБИ, объездной дороге, на Старой Сортировке и в Турчермете. Всего в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировали ремонт 9 участков автомобильных дорог, напоминает агентство ЯН. Выдры в зоопарке Екатеринбурга сделали прогноз на финал чемпионата мира по футболу. В вольере киперы установили две кормушки с лакомством. Над левой кормушкой повесили флаг Аргентины, а над правой флаг Испании. Какую кормушку выберут Лилия и Роза, та страна и одержит победу. Обе выдры единогласно выбрали кормушку под испанским флагом. Три порции лакомства были съедены мгновенно, пишет портал Е1. В зоопарке Екатеринбурга теперь предполагают, что финал чемпионата мира завершится победой Испании 3-0. В Госдуме призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ. Десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокий балл, и становится очевидно, что проблема не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса, заявил вице-спикер Борис Чернышов. Депутат напомнил, что ранее выступал с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов. В это же время в Госдуме отмечают, что ЕГЭ должен оставаться серьезной формой итоговой аттестации. Возвращаясь к финалу чемпионата мира по футболу, он оказался под угрозой срыва из-за смога в Нью-Йорке. Власти мегаполиса предупреждают жителей о токсичном дыме от лесных пожаров в Канаде и призывают население соблюдать меры предосторожности. Ситуация с качеством воздуха продолжает ухудшаться, пишет Интерфакс. Финал, в котором на поле должны выйти сборные Аргентины и Испании, запланирован на воскресенье. Вероятность переноса источники называют минимальной, но полностью такое развитие событий не исключают, пишет Интерфакс. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Но сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». И завтра, в субботу, 18 июля, в Екатеринбурге будет облачно, временами дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

Не так давно Люся Чеботина сопроводила именно этими словами из своей собственной песни фотографию, где повторила образ и прическу Мэрилин Монро. Ни много ни мало.

знаю, в каком образе вы сегодня захотите провести этот вечер как минимум. Желаю вам быть расслабленным и почувствовать удовольствие от завершения рабочих процессов. Группа Fast Family прямо сейчас с нами. Градусы и хай-фай с самыми яркими, любимыми нашими хитами уже на подходе. И дальше еще больше. Вечерний саундтрек солнечных теплых хитов мы для вас уже выбрали. Остается только сделать громче.

0: если группа Hi-Fi готова отправить все в огонь, я готова отправиться вместе с вами в нашу рубрику «Слово дня». Совсем скоро расскажу, что такое «дерайлер». Небольшой спойлер. Это слово напрямую связано со средством передвижения, знакомым каждому с детства. Если есть догадки, это хорошо. Ответ уже совсем скоро. Накануне предлагаю послушать Ольгу Серябкину, группу «Звери» Юлю Савичеву на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

0: Инженерпро.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «Дерайлер». Что бы это могло быть? Нет, это не французский десерт и не имя злодея из комиксов. Это обычный велосипедный переключатель скоростей. Тот самый механизм у заднего колеса, который перекидывает цепь со звезды на звезду. Прикатило к нам это словечко из Франции. Буквально «Дерайлер» переводится как «тот, кто сбивает с рельсов». Да-да, «Дерайлер» — это профессиональный железнодорожный вредитель, который официально работает на благо вашего велосипеда. Встретить это слово можно и в веломастерских, в обзорах крутых байков, и в спорах заядлых велосипедистов, которые выясняют, чей дерайлер четче переключает передачи. Поэтому, если на прогулке у вас выскочит цепь, не паникуйте, просто скажите другу с умным видом: «Кажется, мой дерайлер немного приуныл». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

И даже если солнце будут скрывать облака, погода может быть любой, но планы на выходные есть точно у каждого из нас. А если нет, 18-19 июля у нас фестиваль ретро-автомобилей, например. А любителям прогулок, экскурсий, событий в городских парках тоже улыбаются. Можно любоваться автомобильной классикой под крышей, а можно поехать и дышать свежим воздухом. В любом случае, выходные отмене не подлежат, а мы продолжаем с вами двигаться как раз по направлению к ним и слушать музыку без перерывов на рекламу. Владимир Пресняков, группа «Блестящий» и гости из будущего ждут вас на радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Госдума незамедлительно рассмотрит предложение правительства России по стабилизации топливного рынка. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен и внесенный Кабмином, будет обсужден во вторник, 21 июля. ТАСС напоминает, что правительство предложило поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в налоговый кодекс. В России, напомню, уже введен запрет на экспорт бензина и дизеля, а в июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов в страну. Паводок принес проблемы с питьевой водой в Верхнюю Салду. Воду из-под крана запретили использовать для питья, приготовления еды и мытья посуды. В том числе нельзя под этой водой и мыться, пишет портал Е1. Причиной оказалось попадание в Исинское водохранилище воды из притоков реки Иса. В пробах превышено содержание аммиака. В Верхней Салде чистую питьевую воду можно получить по 10 адресам. Списки опубликованы на официальных городских ресурсах и в соцсетях. И продолжая хронику паводка, в Ирбите из-за проливных дождей и режима ЧС отменили мотофестиваль. Об этом сообщили организаторы. Большая вода добралась до поляны, где были запланированы фестивальная сцена, парковка мотоциклов и палаточный лагерь. Также организаторы добавили, что кроме паводка на Среднем Урале существует и проблема с топливом. Сейчас мы считаем понесенные убытки, ждем спада воды, чтобы оценить масштабы разрушений и спланировать восстановительные работы, цитирует агентство ЯН представителей «Байкслета». Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала этого года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. В США с начала чемпионата мира по футболу около стадионов и фан-зон изъяли более 700 дронов. Также представители ФБР провели несколько арестов. Ранее операторов дронов предупреждали о крупных штрафах за нарушение воздушного пространства объектов, на которых проходит мундиаль. Санкции достигают 100 тысяч долларов. В дни матчей все операции с дронами запрещены в радиусе 3 морских миль вокруг стадионов, а на мероприятиях с участием болельщиков действуют ограничения до 1 морской. Мили, пишет Интерфакс. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.

0: пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра в субботу, 18 июля, в Екатеринбурге будет облачно, временами дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 20, плюс 22.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

сказать, тема бывших актуальна всегда, и это не просто ностальгия, это попытка нашего мозга навести порядок в архивах памяти, между прочим, иногда. Но стоит ли перелистывать эти старые страницы или лучше написать совершенно новую главу? Это, конечно, вы решаете сами, а мы дарим вам яркие любимые наши хиты для того, чтобы вечер был еще приятнее. Григорий Лепс, группа «Чили» и песня «Лето». А еще «Буррито» с мегахитом. Ждут вас дальше на радио «Лето». Я, Катя Савельева, еще ровно час с вами в одной компании.

0: вы знали, что час игры в бадминтон снижает около 500 калорий? А еще больше фактов об этом виде активности в нашей рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. С Буритом мы попрощаемся, а Ёлку встречаем, и дискотеку «Аварию» тоже. И Лолита с нами на «Титанике» уже через несколько минут.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: С понедельника точно начну бегать.
3: После отпуска займусь здоровьем.
4: Пора бы и мне заняться собой.
5: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
6: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вы думаете, бадминтон – это просто ленивый пляжный отдых? А вот и нет. Бадминтон – самый быстрый ракеточный спорт в мире. Скорость волана после мощного удара может превышать 1500 км/ч. Это быстрее, чем гоночный болид «Формулы-1». Но главное – это невероятная польза для здоровья. Бадминтон официально признан одним из лучших видов спорта для тренировки зрения. Постоянное слежение за летящим валаном – это идеальная гимнастика для глазных мышц. Кроме того, игра развивает стратегическое мышление и реакцию космонавта, потому что решение нужно принимать буквально за доли секунды. Бадминтон – это идеальный антистресс. Он доступен каждому, независимо от возраста и подготовки. Важно, для новичков в бадминтоне главное правило – не пренебрегать качественной разминкой, так как этот спорт требует мгновенных взрывных ускорений, прыжков и резких выпадов, к которым суставы и связки должны быть готовы. Особое внимание стоит уделить правильной обуви. Обычные беговые кроссовки с мягкой подошвой здесь не подойдут, потому что в них легко подвернуть ногу. Нужны специальные кроссовки для зала с плоской, нескользящей подошвой, которые фиксируют голеностоп. На первых порах не пытайтесь сразу бить по валану со всей силы. Так можно легко травмировать кисть или локоть. Сконцентрируйтесь на правильном хвате ракетки, как при рукопожатии, и плавном перемещении по корту приставными шагами, позволяя игровому азарту приносить вам радость, а не растяжение. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

кажется, неплохо мы с вами провели время накануне предпоследнего уикенда июля. Я желаю, чтобы каждый из вас смог зарядить свои батарейки так, как вам необходимо. Ну а кто-то, может быть, уходит прямо в отпуск, но это не я. Я, Катя Савельева, здесь точно буду в понедельник снова в 11 часов утра. А с нами яркие любимые хиты. Сати Казанова, Зиверт, Кристина Арбакайте. В ближайшие минуты слушайте нас и в умных колонках, и на сайте radioletofm.ru, и в Екатеринбурге на 98.9 FM. Увидимся в городе. Пока!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Почти 25 тысяч школьников понизили свой результат при пересдаче ЕГЭ. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Всего в 2026 году пересдать один из предметов решили почти 138 тысяч учеников. Среди них у 12,5 тысяч школьников баллы не изменились после пересдачи. Кроме этого, нейросеть выявила больше 3 тысяч нарушений по категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12:25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13:00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет «Коммерсант», россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Томас Андерс отклонил предложение своего бывшего коллеги Дитера Болина возродить Modern Talking. Андерс поблагодарил поклонников группы за преданность, но отметил, что с момента распада группы вполне доволен собственной карьерой. Дуэт Modern Talking появился в 1984 году и просуществовал всего 3 года, выпустив при этом несколько суперхитов. После 1987 года группа возобновляла совместные выступления в 1998, просуществовав таким образом еще 5 лет. Напоминает «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
4: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». И завтра, в субботу, 18 июля, в Екатеринбурге будет облачно, временами дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
2: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Расточной, 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12:25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13:00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет «Коммерсант», россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.

0: пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра в субботу, 18 июля, в Екатеринбурге будет облачно, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем плюс 20, плюс 22.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Очень сложно.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

последней парте. Наш волшебный выпускной, ты в вечернем платье. Мы кружились бы с тобой в бесконечном танце. Yeah.

0: Медленный танец подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем сердце. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого бесконечного выпускного.
1: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи».

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.